Вуртаско, Евортня Жарангутюнаско, Ховья Евбарцрацо Ассоса, Хайсамхеде Минчев Хавидьян.